0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Радио Катра FM.
2: Клуб. Клуб. Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм. Радио Шоу.